0: Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням.
1: Дети, ми скоро Яся.
0: Вот. Вот.
1: Ася, мой мертик.
0: Вот. Ой, вот.